0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: У нас все просто. Пришел гость, улыбнись, предложи вкусный и сделай его день чуточку лучше. Ростикс — это не просто курочка, это качество, забота и чуткость в каждой мелочи. Чистые столы, горячие стрипсы и доброе слово — вот три секрета, почему гости возвращаются к нам снова и снова. И помните, каждая улыбка гостя – это ваш личный успех. А теперь улыбнитесь и передайте приветы коллегам, которые сегодня особенно круты. Отправляйте голосовые сообщения в Telegram Chicken FM или текстовые послания на портале chicken.fm.

0: Команда. Большое сердце.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением.
1: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Знаешь, что хорошего во вторнике? В том, что понедельник уже закончился. А значит, мы окончательно вошли в ритм недели и можем двигаться дальше. Тем более, что впереди еще несколько летних дней, которые точно не стоит тратить на плохое настроение. Так что сегодня работаем, общаемся, помогаем друг другу и стараемся делать так, чтобы после смены можно было сказать: «Да, сегодня было хорошо». Остаемся вместе с Чикен FM.

0: Забота о гостях.
1: Плеханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Ну, у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Chicken FM.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Ну а сегодня представим, что у тебя появилась возможность стать музыкальным редактором.

нашего эфира. Есть ли песня, которую ты хочешь услышать прямо сейчас? Тогда тебе срочно надо в рубрику «Заказ принят». В нашей телеге, в закрепах ищи специальный пост и в комментах оставляй голосовое сообщение с приветом и названием композиции. Обязательно прочитай условия участия, они тоже есть в посте. Ну а дальше включай Чикен ФМ и жди свой музыкальный заказ.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас дружный коллектив, большой коллектив очень. Мы вне работы также общаемся. У нас недавно вот был корпоратив. Также карточки признания выписываем в академии.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
0: Chicken FM.

показал ей весь мир, да, просто показал и подарил, что подарил ей пару вил, потратил на нее так много сил, но ты не знаешь, увы, нет, ты не знаешь, о чем молчит она.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Знаешь, что отличает просто группу людей от настоящей команды? Взаимопомощь. Да, когда можно попросить совета, когда коллега заметит, что тебе нужна помощь еще до того, как ты ее попросишь. Когда успех одного воспринимается как успех всех. Вот это и есть настоящая командная работа. Поэтому сегодня обязательно поблагодари кого-нибудь из своих коллег. А еще лучше дай 5. Потому что вместе мы действительно достигаем большего.
0: Chicken FM.
2: Остро, вкусно, горячо.

0: Сбер-команда. Работа, которую любим.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я люблю Ростикс за свой коллектив. Очень дружный он. За всякие мероприятия, то есть недавно вот ездили к собачкам кормить в приют. Люблю за людей. Тут очень хорошие люди работают.
0: Ростикс. Всегда заботимся о нашем.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Мысли позитивно.

быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! У нас есть интересная возможность для тех, кто любит работать в хорошей компании и знает людей, которым такая команда тоже была бы по душе. У нас действует программа «Приведи друга». Если твой друг или знакомый устроится в Rostix по твоей рекомендации, ты получишь денежную премию. Подробности можно узнать у директора ресторана или территориального управляющего, а анкету для трудоустройства можно заполнить на сайте работавростикс.ру.

0: мой наставник.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный на Омбу Виарика. Была моим наставником, то есть она прошла весь путь со мной, мы с ней с первого дня были. Черноусова Даша, это мой бывший директор, она меня растила, все рассказывала, обучала. И Гайтова Юлия, это мой нынешний наставник на обучение.
2: Chicken FM.
0: Дай пять, мы в одной команде. Chicken.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай,
1: я в

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Chicken FM.

0: Если при слове «Ростикс» у тебя включается режим «Сейчас все расскажу», кажется, у нас для тебя есть дело. Становись амбассадором бренда. Опыт и возраст не главное, важнее энергия, любопытство и желание развиваться. Выполняй задания, зарабатывай баллы, обменивай их на награды и прокачивай творческие навыки на специальном обучении. В общем, расти, твори, заряжай других. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.
1: Горячие хиты.

0: команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ротик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
2: Я Бростик.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 9 утра. А в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: У каждой сильной команды есть секретное оружие. Нет, не кнопка «сделать все идеально». Это люди, которые вовремя говорят «я помогу». «Давай вместе» или легендарные «я подхвачу». Один поддержал, второй подсказал, третий добавил хорошую шутку, и сложная смена уже выглядит вполне победимой. Потому что вместе мы действительно можем больше. Замечай тех, кто подставляет плечо. Благодари коллег и передавай им приветы и признания через портал chicken.fm.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей

0: Команда «Большое сердце».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. У нас больше всего развивается работа в плане, точнее, волонтерства, в плане того, что мы собираем, например, старые вещи, то есть у кого-то ненужные, и, например, раз в квартал мы отвозим эти вещи в специальный центр, который у нас есть по сбору для малоимущих, для нуждающихся. И вот таким образом мы поддерживаем именно вот такие идеи.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Радио «Чилинфа».
2: Я в «Ростикс».
3: А ты где? Не теряйся, брат.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: «Я в Ростикс».
2: «Ловлю вайб».
3: «With pleasure».

0: Шоу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Рабочий день может подходить к концу, а хорошая музыка только начинается. С 8 вечера и до полуночи по Москве Chicken FM добавляет громкости настроению в Rostix Dance Club. Здесь треки, которые бодрят, качают и иногда заставляют внезапно обнаружить в себе танцора. Даже если танцуют пока только твои плечи, включайся и проводи вечер на своей волне.
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт, то, что мы всегда к гостям относимся с пониманием, когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся, то есть и гость всегда возвращается в лояльность, и в это очень, как бы, греет душу, и потом гость снова приходит, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями, а те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам», и это очень приятно.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Зажигаю.

0: Компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Ой,

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: KINFM.
1: В Москве 11:00. В Новосибирске.

У нас все просто. Пришел гость, улыбнись, предложи вкусный и сделай его день чуточку лучше. Ростикс — это не просто курочка, это качество, забота и чуткость в каждой мелочи. Чистые столы, горячие стрипсы и доброе слово — вот три секрета, почему гости возвращаются к нам снова и снова. И помните, каждая улыбка гостя – это ваш личный успех. А теперь улыбнитесь и передайте приветы коллегам, которые сегодня особенно круты. Отправляйте голосовые сообщения в Telegram Chicken FM или текстовое послание на портале chicken.fm. Vibe Rostix.

0: «Мой наставник».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Росик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, на связи Подольск и Тахмина. Тахмина передает привет всем своим любимым коллегам и признается им в любви. Так и пишет: «Я вас всех люблю. Всем желаю удачи и отличного прохождения роста».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Работа, работа, работа, работа.
4: Is Frostix.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением.
1: Это «Имба». Chicken FM рулит. Turn it up. It's

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть.

0: связи с командой.
1: Пишет Иван Кабанов. Ване передает привет от своего имени и от имени Захара. Ресторану «Ростикс Мир» в Барнауле. И хочет заказать песню «Самолеты». Ну, давайте так, ребята. Заказать песню в эфире Chicken FM можно через закреп сообщения. Заказ принят в канале «Я в Ростикс». Как в Максе, так и в Телеграме.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
1: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Знаешь, что хорошего во вторнике? В том, что понедельник уже закончился. А значит, мы окончательно вошли в ритм недели и можем двигаться дальше. Тем более, что впереди еще несколько летних дней, которые точно не стоит тратить на плохое настроение. Так что сегодня работаем, общаемся, помогаем друг другу и стараемся делать так, чтобы после смены можно было сказать: да, сегодня было хорошо. Остаемся вместе с Чикен FM.
2: Чикен FM в твоем стиле.

0: Команда. Амбициозность.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27». У нас же тут были объявлены рост аудит, мы его прошли отлично на грейд Б. Это вот была там наша одна из целей пройти. Надо было к нему хорошо подготовиться, все сделать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Лолита, ресторан «Ростикс», «Карнавал», «Московская». Лолита передает привет ресторану «Уездные 19», «Ростикс». Также огромный привет Софи. Хочу сказать тебе большое спасибо за твою работу. Ты лучшая. Также привет Ирине Сапарбиевой. Ты лучшая. Мы тебя любим и ждем в гости к нам. А также директору Валентину. Побольше терпения и сил от всего ресторана тебе. И, конечно, замдиректору благодарность, пламенный привет Ирине Андреевой. Мы вас любим. Вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

want everybody to get down. That's right.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Связи с командой.
1: Chicken FM вместе с вами, вместе с нами Ростик Скаледина, нам пишет Руслан. Руслан передает привет всему своему большому коллективу и всем желает хорошего настроения. Тебе, Руслан, тоже хорошего настроения. Пиши обязательно чаще, мы будем ждать с нетерпением. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Бургер-команда. Большое сердце.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане Ленинградское шоссе 27А. Ресторан формата «Драйв», мы ото всех далековато, но так в целом, да, вот сейчас с игрушками уже, у нас игрушек много, детей очень много просят игрушечки вот эти всякие разные. Тоже там никому уж не откажешь, поменять ее, там дайте игрушку, которую ребенок хочет. Помогаем там с игрушками выбором.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа» в Калуге. Артем передает привет менеджерам Светлане и Саше. Главное – улыбки. И мы – вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. Послание из ресторана «Ростикс Победа» от Марии. Привет, «Ростикс Победа». Огромный привет всему нашему дружному коллективу «Ростикс Победа». Сегодня хочется отдельно поприветствовать наших менеджеров, сильную команду, которая каждый день создает атмосферу, поддерживает сотрудников и помогает ресторану становиться лучше. Особенный привет Артему Ларину. Артем – лучший сотрудник. Твой труд, энергия, ответственность и стремление к результату заслуживают отдельного уважения. «Ростикс Победа» – одна команда. Работаем вместе, развиваемся вместе. Вместе побеждаем. Вперед, «Ростикс Победа».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

прощай, не грустить и улыбнись, никогда не забывай, и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока давай

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Знаешь, что отличает просто группу людей от настоящей команды? Взаимопомощь. Да, когда можно попросить совета, когда коллега заметит, что тебе нужна помощь еще до того, как ты ее попросишь. Когда успех одного воспринимается как успех всех. Вот это и есть настоящая командная работа. Поэтому сегодня обязательно поблагодари кого-нибудь из своих коллег. А еще лучше дай 5. Потому что вместе мы действительно достигаем большего. Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают. Постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. К ним подход, ну, как ко всем. Как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными и сытыми?
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, на связи Барнаул, ресторан «Ростик Смир». Анастасия Новиченко пишет нам, и Настя передает привет Вячеславу Княжеву и всей команде. Всем хорошей смены.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа? Есть.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Я в «Ростикс».
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Тимуром Ростикс. Это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс». Просыпайся!

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! У нас есть интересная возможность для тех, кто любит работать в хорошей компании и знает людей, которым такая команда тоже была бы по душе. У нас действует программа «Приведи друга». Если твой друг или знакомый устроится в Ростикс по твоей рекомендации, ты получишь денежную премию. Подробности можно узнать у директора ресторана или территориального управляющего, а анкету для трудоустройства можно заполнить на сайте работавростикс.ру.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мир Фуан. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.
1: Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

hit him with the

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Если при слове «Ростикс» у тебя включается режим «Сейчас все расскажу», кажется, у нас для тебя есть дело. Становись амбассадором бренда. Опыт и возраст не главное, важнее энергия, любопытство и желание развиваться. Выполняй задания, зарабатывай баллы, обменивай их на награды и прокачивай творческие навыки на специальном обучении. В общем, расти, твори, заряжай других. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.
1: Вайб в «Ростикс».

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Собрания ежемесячные с сотрудниками проводятся, обсуждаются показатели, обсуждаются, если есть какие-то жалобы, отзывы от гостей. С менеджерами также собираются собрания, все обсуждается, все всем показывается, все до всех доводится. Нет такого, чтобы кто-то чего-то...

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Я в Rostix. Зажигаю с

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно! Chicken FM звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: У каждой сильной команды есть секретное оружие. Нет, не кнопка «сделать все идеально». Это люди, которые вовремя говорят «я помогу». «Давай вместе» или легендарны. «Я подхвачу». Один поддержал, второй подсказал, третий добавил хорошую шутку, и сложная смена уже выглядит вполне победимой. Потому что вместе мы действительно можем больше. Замечай тех, кто подставляет плечо. Благодари коллег и передавай им привет и признание через портал chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда. Работа, которую любим.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Как-то 10 лет назад свелось, что я устроился работать, еще живя в Республике Беларусь, в Ростикс, и как-то вот прошел всю эту карьеру от сотрудника до директора. Не знаю, что-то в этом есть. Что не могу сказать, но вот что-то заставляет работать и оставаться здесь уже на протяжении 10 лет.
2: Добежал? Молодец! Работа есть в Ростикс.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Работа, работа, работа.
2: Есть Фростикс.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Рабочий день может подходить к концу, а хорошая музыка только начинается. С 8 вечера и до полуночи по Москве Chicken FM добавляет громкости настроению в Rostix Dance Club. Здесь треки, которые бодрят, качают и иногда заставляют внезапно обнаружить в себе танцора. Даже если танцуют пока только твои плечи, включайся и проводи вечер на своей волне.
2: Горячие хиты.

0: «Мой наставник».
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Когда я вот только сюда переехал, очень помог мой бывший ДУ Серебренников Владимир. Он очень сильно помог, и до сих пор мы с ним общаемся. Он, ну, там, помогает, там, просто там пообщаться не можно хорошо. И в целом тоже бывший директор, там, сейчас мой нынешний друг Александр Панферов. Тоже человек, который там прошел со мной все. Вот мой путь, когда я переезжал в Беларусь, еще будучи там заместителем директора, он там помог развиться, поддержал во всем, что я придумал и что я начинал. И в целом, да, это вот там два человека, которые, можно сказать, помогли развить мою карьеру в России, в EFC и уже в нынешнем Ростиксе.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

попадай. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: мастеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Просыпайся. Работай.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: У нас все просто. Пришел гость, улыбнись, предложи вкусный и сделай его день чуточку лучше. Ростикс — это не просто курочка, это качество, забота и чуткость в каждой мелочи. Чистые столы, горячие стрипсы и доброе слово — вот три секрета, почему гости возвращаются к нам снова и снова. И помните, каждая улыбка гостя — это ваш личный успех. А теперь улыбнитесь и передайте приветы коллегам, которые сегодня особенно круты. Отправляйте голосовые сообщения в Telegram Chicken FM или текстовое послание на портале chicken.fm.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Команда. Амбициозность.
1: Исаева Тамара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Цели очень даже много, я скажу. Все и скорость, и качество блюд, и коммуникация с гостями очень стремимся.

Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: команда «Большое сердце».
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Есть у нас столы с растрастками, фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольные приходят.
0: Добрые дела.
1: Фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольные приходят.
0: Добрые дела есть в Ростикс.

0: и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Настоящий слэй-вайб.

Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим

0: Забота о гостях.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». У нас есть даже постоянный гость, он постоянно у нас пирожок покупает, и знаем в определенное время, как он к нам приходит, и мы уже готовим, сразу он улыбается, говорит: «О, вы уже меня запомнили, уже».
0: Внимание, команда!
1: Мы уже готовим, сразу он улыбается, говорит: «О, вы уже меня запомнили, уже».
0: Внимание, команда! С 3 сентября в нашем...

0: Личный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: У нас крутая новость. Пора готовить вопросы для нового выпуска корпоративного подкаста «Сочный разговор». Гостем следующего эпизода станет Анна Муромцева, директор по персоналу Rostix. Это твой шанс напрямую узнать то, что тебя волнует. Карьера, развитие, команда, планы бренда. Спрашивай то, что тебя интересует в комментариях под постами проекта в канале «Я в Rostix» в Telegram и Макс до 3 сентября. Ждем твои вопросы, чтобы наш разговор получился по-настоящему сочным. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Настоящий слэй-вайб.

Яркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

City life.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, моих дней рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может, из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. На основе его мышления перенимаю полезный опыт.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
2: На запястье Ралекси. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only.
4: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.
5: Hey.

Тимуром Ростикс. Это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи начинается.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Мы ходим на корпоратив. После работы мы собираемся, гуляем.
0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

У хороших поступков теперь есть свой баскет. В Ростикс проходит акция «Добрый баскет». 5 рублей с каждой продажи мы перечисляем фонду «Открывая горизонты». Он помогает подросткам попробовать себя в разных профессиях, поверить в свои силы и сделать важный первый шаг во взрослую жизнь. 5 рублей звучит скромно, но когда за дело берется вся команда «Ростикс», добро начинает расти очень быстро. Так что продаем баскеты, помогаем ребятам и вместе открываем новые горизонты.

0: Команда. Большое сердце.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана Сукроб Мухторов. Я лично сам кровь сдаю, волонтер. Через сайт Ерби Фэмили. Там объявления пишут, и мы сдаем по возможности, если получается. Если пожилые люди приходят, они заказывают на прилавке, я лично могу вынести им заказ в зал, выйти помочь чем-то. Я готов помогать.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

открытие «Бургер по-русски» с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Чикен FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Большое сердце в Ростикс узнается легко. Оно помогает новичку освоиться, замечает уставшего коллегу и почему-то всегда оказывается рядом, когда особенно нужно. И никаких плащей супергероев. Максимум рабочая форма. Добрые дела вообще редко бывают громкими, зато отлично запоминаются. Поэтому, если кто-то сегодня тебе помог, поддержал или просто поднял настроение, верни добро словами. Признавай коллег, говори им спасибо и передавай приветы через сайт chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Забота о гостях.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана с укропом хторов. Почти каждое утро я открываю, на авто заезжают к нам люди, которых знаю уже на лицо. Как они на спикерфон говорят мне это, я их сразу знаю и пробиваю.
0: Ростикс.

0: Чикен ФМ на связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ, на связи Подольск и Тахмина. Тахмина передает привет всем своим любимым коллегам и признается им в любви. Так и пишет: «Я вас всех люблю. Всем желаю удачи и отличного прохождения роста».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта радио собачка chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Chicken

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Пишет Иван Кабанов. Ване передает привет от своего имени и от имени Захара. Ресторану «Ростикс Мир» в Барнауле. И хочет заказать песню «Самолеты». Ну, давайте так, ребята. Заказать песню в эфире Chicken FM можно через закреп сообщения. Заказ принят в канале «Я в Ростикс». Как в Максе, так и в Телеграме.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: У каждого есть своя любимая песня, которая идеально подходит под смену. Самое время поставить ее в эфир Чикен ФМ. Найди рубрику «Заказ принят в закрепе» канала «Я в Ростикс» и оставь голосовое с треком и приветом. Возможно, уже совсем скоро именно твой музыкальный вкус станет официальным вайбом ресторана.

0: Спорткоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
2: Chicken FM. Дай 5. Мы в одной команде.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ. Нам пишет Лолита, ресторан «Ростикс», «Карнавал», «Московская». Лолита передает привет ресторану «Уездные 19», «Ростикс». Также огромный привет Софье. Хочу сказать тебе большое спасибо за твою работу. Ты лучше. Также привет Ирине Сапарбиевой. Ты лучше. Мы тебя любим и ждем в гости к нам. А также директору Валентину. Побольше терпения и сил от всего ресторана тебе. И, конечно, замдиректору. Благодарность, пламенный привет Ирине Андреевой. Мы вас любим. Вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: «Внимание, команда!» С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
3: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
4: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: связи с командой.
1: Chicken FM вместе с вами, вместе с нами Ростик Скаледина, нам пишет Руслан. Руслан передает привет всему своему большому коллективу и всем желает хорошего настроения. Тебе, Руслан, тоже хорошего настроения. Пиши обязательно чаще, мы будем ждать с нетерпением. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Chicken FM.